0: точно се нисам играл те игра, само зешки. И зато нити помислил нисам да би било сабо кай другаче. Жал ми е.
1: Да, ежи в реду, ежик.
0: Ампак, знай морам да заклят хитро отнесе у свой брлог. Лисица ме заследуе. Йой, хитро.
1: Ежик, хей! Такога е страх да я е морал крут курит. Ше пословица не могу. Упам да буше гдай пришел мимо. Zdi se mi, da bi se lahko marsikaj skupaj igrala. Ampak vsi tako hitro odidejo. In spet sem sam.